0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Через несколько минут на радио «Классик». Медаль Шемши Калдаяков появится в Казахстане. Мастера области Жетісу представили свои работы в Астане. Фестиваль Lotus Fest 2026 в Атырауской области. Об этом через несколько минут в новостях культуры.
1: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
2: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Казахстане в список государственных наград включат медаль Шемшак Алдаяков и почетное звание Казахстанның еңбек сіңірген суретшісі. Об этом сообщил советник президента, пресс-секретарь президента Республики Казахстан Айбек Смадияров, передает агентство «Казинформ». «Культура и искусство – незыблемая опора нашей национальной идентичности. Поэтому в новой Конституции всесторонняя поддержка национальной культуры закреплена на высшем правовом уровне в качестве основополагающего принципа государства. В связи с этим президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял решение включить в список государственных наград медаль Шемшак Алдаяков и почетное звание Казахстанның еңбек сіңірген суретшісі, сообщил Айбек Смадияров. Эти почетные награды будут присуждаться гражданам, которые внесли большой вклад в развитие национальной культуры, в том числе в области музыки и изобразительного искусства. В Астане в минувшие выходные прошла креативная ярмарка области Жетісу. Уникальная экспозиция была размещена на площадке «Казах Креатив Хаб» в рамках республиканского проекта «Креатив Аймак». В проекте приняли участие более 30 креаторов области Жетісу, представляющих различные направления креативных индустрий. В их числе мастера декоративно-прикладного искусства, дизайнеры, ремесленники, разработчики цифровых проектов и предприниматели. Проект «Креатив Аймак», реализуемый корпоративным фондом «Фонд развития креативных индустрий» при поддержке Министерства культуры и информации, направлен на поддержку отечественных брендов, развитие региональных креативных индустрий и продвижение культурного потенциала регионов Казахстана. В целом, в рамках проекта уже состоялись ярмарки 8 областей республики. В них приняли участие 352 креатора, выставки посетили больше 20 тысяч человек. В Курмангазинском районе Атырауской области прошел фестиваль Lotus Fest 2026, посвященный периоду цветения одного из уникальных природных украшений региона – лотоса, передает Елорда-Инфо-КЗ. Двухдневный фестиваль собрал жителей района, гостей из разных регионов Казахстана и иностранных туристов. В рамках праздничной программы состоялись культурно-массовые мероприятия, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка изделий ручной работы, дегустация национальных блюд, развлечения для детей и концертная программа. Главная особенность фестиваля – возможность совершить прогулку на лодке по реке Кайгаш и увидеть в естественной среде цветущие лотосовые поля. Lotus Fest 2026 призван продемонстрировать туристический потенциал Атырауской области, популяризировать уникальное природное наследие Курмангазинского района и способствовать развитию экотуризма. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Есек радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабары жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Мандолина. Музыкальный инструмент из семьи струнных щипковых. Прародителем мандолины считают итальянскую сопрановую лютню конца 17-го, начала 18 веков. А образцом для современного варианта стал инструмент 19 века, который, кстати говоря, изготавливали только в Неаполе. Первое упоминание современной версии мандолины с остальными струнами, так называемой генуэзской мандолины, связано с итальянскими музыкантами, разъезжавшими с концертами по всей Европе и обучавшими всех желающих, конечно, кто мог заплатить, игре на музыкальных инструментах. Самый известный из них – неаполитанец Гервазио Веначчиа. На основе дневников музыканта семьи Веначчиа некоторые историки утверждают, что современную мандолину изобрели именно в Неаполе представители этой самой семьи. Самая же ранняя из известных мандолин была сделана в 1744 году. Она хранится в Королевской консерватории Брюсселя. Самая распространенная модель мандолины, называемая неаполитанской, имеет миндалевидную форму с выгнутым словно шар корпусом. Гриф из лиственницы максимально близко подогнан к струнам. Струны, как правило, из латуни, кроме самых низких. Подставка под струны на верхней крышке из прочной древесины или слоновой кости. Для игры на мандолине чаще используется плектр, то есть костяная, пластмассовая или металлическая пластинка, гусиное перо или кольцо с когтем, надеваемое на палец. Конечно, сначала мандолина, как и многие другие инструменты, предназначалась для исполнения народной музыки. И, кстати, была очень популярна среди самых разных социальных слоев. Одним из первых в профессиональной музыке мандолину использовал Вольфганг Амадей Моцарт в серенаде из второго действия своей оперы «Дон Жуан». А вообще мандолина – это и сольный, и аккомпанирующий, и ансамблевый инструмент. Существуют целые оркестры мандолин разных размеров. Иногда в их состав входят и гитары. Такие оркестры называют неаполитанскими. Новый виток популярности мандолина пережила в 20 веке. Ее стали активно использовать в самых разных музыкальных жанрах – блюграссе, джазе, кельтской музыке и других.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Стартовал республиканский конкурс композиторов «Алматы Ән Қанатында». Казахстанский фильм «Победителей видно на старте» представит на Қысқарас фильм-фестиваль. Музыкальный перформанс с песнями Шемши Қалдаяқова прошел в Астане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Алматы стартовал республиканский конкурс композиторов «Алматы Эн Канатында». В рамках конкурса участникам предоставляется возможность передать художественный образ Алматы посредством музыки.

0: музыкального искусства. Композиторы могут написать новые песни на основе поэтических произведений республиканского конкурса «Шабыт Берген Алматы», а также представить самостоятельные авторские произведения, посвященные мегаполису. Предоставляемые на конкурсные произведения должны быть оригинальными, ранее не опубликованными и не занимавшими призовых мест в других музыкальных конкурсах. Кроме того, при создании произведений не допускается использование технологий искусственного интеллекта, в том числе систем автоматической генерации мелодий и нейросетевых сервисов. Конкурс проводится в три этапа. На первом этапе с 15 августа по 10 сентября 2026 года принимаются заявки. На втором этапе предоставленные работы будут оцениваться экспертной комиссией и профессиональным жюри. Третий этап – торжественная церемония награждения победителей, которая состоится в сентябре в рамках празднования Дня города Алматы. Дебютный полнометражный фильм казахстанского режиссера Жанат Алшановой «Победителей видно на старте» впервые будет представлен казахстанскому зрителю. Премьера состоится 22 августа в Алматы в рамках «Каскарас фильм-фестиваль». После показа пройдет встреча с режиссером фильма. Картина рассказывает историю 17-летней Милы, которая присоединяется к команде по плаванию на открытой воде, стремясь обрести независимость. Когда ее место в команде оказывается под угрозой, героине предстоит сделать непростой выбор. Картина создана в копродукции Казахстана, Франции, Нидерландов, Литвы и Швеции. Съемки проходили в Алматы и Алматинской области. Мировая премьера картины состоялась в 2025 году на международном кинофестивале в Локарно. Позднее фильм был представлен на фестивалях в Пусане, Таллине, Гетеборге и других международных площадках. На таллинском кинофестивале картина получила награду за лучшую копродукцию. В Астане прошел музыкальный перформанс, посвященный творчеству Шамши Калдаякова. В день рождения композитора артисты музыкального театра юного зрителя столичного акимата исполнили его известные произведения, передает 24KZ. Прозвучали песни «Аршагасында», «Сагнышым менің», «Бақыт құшағында» и другие. Одной из площадок стала территория рядом с городской инсталляцией пианино. К слову, музыкальные выступления прошли сразу в нескольких местах – у монумента «Байтерек» и на Арбате. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
1: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жании Аубакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.